нужны, чтоб подарки мосту мелом, коты мули, вебай алу, веса дивгалу, ке